0: лучших трека недели.
1: Третье место. Когда соберу тебя по частям. Второе место. Слова, распи наши сердца. Первое место. Эй, моя малышка, ну, скажи, что да. Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале «Бридж Русский Хит». Самый русский хит. 16+.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.